0: Ота радиосы. Яхшы җырлар.
1: Баш мие һәр кешегә бирелгән. Кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со складов в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ма?
5: Минди тағын.
4: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Китереп та хуялар.
5: Мене еш масам уңайлы.
4: Тимир Печ. Ишанышлы сыйфат, тиз хызмет. Петреш района Яңа Кащак аулы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
4: Орзан Бейлер.
7: Паркет Плюс.
4: Кинг. Ассортимент.
7: Паркет Плюс.
4: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
7: Паркет Плюс.
4: Паркет Плюс. Орзан бейлер. Кинг сойлоу мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефоны бойынша.
8: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйде, дуслашыйык. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйық.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
10: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, «Илман» керек. Шынки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
11: 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Та-та, радио Санда.

0: Қатын шенішкіні түшіріп жібере екен, демәк төші келі. Мен түшірем екен, демәк менім қолым дұрыс жерден өсмей. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина, я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Тота радиоса сезник смартфон нарда. App Store, яки Google Play дан. Тота радиоса на махсус пушим тасын урнаштар. Бізні онлайн тыңла. Сумлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейф бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.